поволю, любот мой минит мали. Ани субовни гингум, мини, дин витат ба крефе лали дуит лафе, ка фа ба синди ла, ка ба синди ла, ка ба синди ла, бе ка ба синди та дау, а бе снуго ла, а ба фуна бе снуго ла, бебе ки минит мали. Gingi масау ботма.